Авраам их эрсэн Иесус тобарууг намет. Намет ха Иесус эрвэн ахэл нафт фамлоло. Спам пекало. Икамекра. Ике опэт фамнум их. Хукин хавал Иесус.